0: дерчил ламла кнуи цуаи хиша
1: Сэнби хтонни чэби ади тэнгэ римбо
0: Цуа тэнгэ ди тэнгэ